0: 厄斯海峡航运受阻引发的全球化肥短缺，将导致2026年下半年至2027年作物减产、粮食供应趋紧。屈冬玉指出，危机已经超出地缘政治范畴，正冲击全球农业粮食体系核心。化肥如果不能在作物生长关键期到位，即使延误数周，也会造成减产。依赖化肥进口的非洲、亚洲及中东地区风险最高。
1: 以色列国防军7号发表声明说，以军过去一周打死超过85名黎巴嫩真主党武装人员，其中包括数名精锐部队指挥官。
0: 以军称，在6号对黎首都贝鲁特的空袭中，打死黎真主党拉德万部队指挥官艾哈迈德·巴卢特。此外，黎真主党纳塞尔部队情报部门负责人穆罕默德·阿里·巴奇和黎真主党防空观察官侯赛因·哈桑·罗马尼也已经被打死。这是黎以4月17号停火生效以来，贝鲁特首次遭以军空袭。
1: 当地时间7号，美国有线电视新闻网援引一名美国国务院官员和一名以色列消息人士的话报道称，以色列和黎巴嫩将于14号和15号在美国首都华盛顿举行第3轮会谈，但是报道没有提及参加会谈人员的具体信息。
0: 此前，在美方斡旋下，以黎分别于4月14号和4月23号在华盛顿举行了2轮大使级会谈。以黎于4月17号开始为期10天的临时停火。美国总统特朗普4月23号宣布停火延长3周，但临时停火开始后，以色列继续以黎巴嫩真主党违反停火协议为由发动袭击，黎真主党则予以还击。
1: 当地时间7号，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃在记者会上表示，铭记历史是维护国际法与国际秩序的重要基础，忘记历史无法捍卫和平。他同时指出，日本当前加速推进再军事化，已对地区稳定和安全构成威胁。
2: Вы знаете, сохранение исторической памяти – это и есть основной принцип, который является важнейшим на сегодняшний день, потому что без сохранения исторической памяти вряд ли можно будет убеждать необходимости сохранения закона и порядка в мире. Газовые камеры, сегрегация людей по расовому признаку, уничтожение массовое различных народов, народностей, национальностей – это чудовищное преступление нацизма, фашизма, японского милитаризма. Как же, если мы все это забудем, мы будем убеждать в том, что есть некие права человека, нужно быть хорошими, нужно бороться за мир. Мы не сможем этого сделать, потому что мы предадим память тех, кто сражался за этот самый мир и за это право человека на жизнь, достоинство, свободу. Поэтому в современных условиях его важность только усиливается.
3: 在收看的是《朝闻天下》。

0: Подождите, пожалуйста, они уже вас заждались.
1: Hey, привет.
2: Привет.
1: Это мои друзья. Привет. Привет. Привет.
0: Привет. Привет. Привет. Привет.
1: Привет. Привет.
0: Наталья.

0: Рома, тебе заняться нечем? Иди покури, сходи.
1: Здесь.
0: Босс, у меня новости. Мы нашли бабки. Их китайцы запрятали по итогу.
2: Китайцы всегда хотят показаться умнее всех. Внимательно, проверь, сколько там денег.
0: Больше десятков тысяч.
2: Значит, сейчас наблюдайте за ними. Как все остальное получим, там их накроем. Смотри, чтобы вас никто не заметил. Аккуратно, понял?
0: Все, понял.
2: Давай.
3: 这里可以。
4: 哎呀，弄啥呢？
3: 庄庄在写歌呢，写得非常好。
5: 没有，郑老师不是让我出一首新歌吗？我这刚起个头，让索菲亚帮我伴个奏。
4: 哎呀，你这行啊，咱出来一趟，正事儿也不耽误。
5: 就是凭着感觉先写个大概，回去还要请郑老师帮忙调整调整。
4: 嗯，行，我也欣赏一下。
6: 行，那我们就按照刚才的那个旋律从头来一遍。
5: 好。一二三四。